пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

молчал, все доплатит за тебя. Я молчал, тишина рождала сон. И когда ты забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, заполнял пустоту и

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104.

0: весь город на одной волне.
1: Слышаю, смотрю на тебя, ревную тебя. Просто люблю.

Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Не срывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим. В моих

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно, да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

на что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

Весна. Ветер перемен. Музыка в сердце. Твой весенний плейлист. Просто

словно поезд. Скидящий средств вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыры нет следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

0: Душа уходит в плен.
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.

говоришь о любви, холодно, дик. Глупо, наигранно, так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся, словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память. А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я.

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

Леющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

Местное время 7 часов.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Чанган анонсировал обновленный Юниви. Он поступит в продажу до конца года. После рестайлинга лифтбэк можно будет купить с более мощным двигателем на 235 лошадиных сил. Вместо робота эта версия будет оснащаться классическим автоматом. Привод только передний. Цены и комплектации пока не опубликованы. Новый Evolut iSky скоро поступит в продажу. Электрический кроссовер сменил платформу и стал просторнее. Оснащение пополнилось более крупными дисплеями мультимедийки и приборной панели, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и водительского сиденья, и не только. А зимние опции стали более продвинутыми и теперь доступны в базе. Great Wall убирает из российской линейки самый крупный пикап Power King Kong. С официального сайта информация уже пропала. В линейке остается только стандартный Power. В концерне объяснили решение низкими продажами. В прошлом году реализовали около 1000 кинг-конгов. У дилеров машины еще можно приобрести по цене до 3,5 миллионов рублей. Из-за ухода глобальных брендов в последние годы российский авторынок захватили китайские марки. Но передел рынка еще глубже, чем кажется. Китайские марки активно ведут экспансию и в Европу. В прошлом году в Евросоюзе продали 800 тысяч автомобилей китайских марок. Их доля превысила 10% и продолжает расти. Почему европейцы массово пересаживаются на китайские автомобили, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатуша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: одной волне.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – легкий люкс. Стилист Александр Рогов рассказал о необычном тренде этой весны. Он сообщил, что блогеры стали вдруг печатать на бумаге гигантские сумки люксовых брендов и делать с ними фото и видеоконтент. Для иллюстрации Рогов разместил у себя в посте снимки, на которых стильные образы были дополнены этим массивным бумажным аксессуаром. Интересно, что блогеры не только фотографировались с огромными сумками, но и посещали с ними заведения, гуляли на улице и заходили в метро. В целом, в этом сезоне в моду активно возвращаются эффекты. Аксессуары. После длительного периода, когда в дизайне сумок преобладали пастельные тона, оттенки шоколада, карамели и вечный черный, наконец пришло время вернуться к насыщенным и энергичным цветам. Чистому красному, синему, зеленому, а также к фруктовым оттенкам. Например, фаворит этого лета – это сумки из последней коллекции Jill Sander, способные добавить изюминки в самый спокойный женский образ. Магазин «Элегант» поможет жителям нашего города добавить в свою весну ярких и стильных аксессуаров. В «Элеганте» шикарный выбор сумок, просто рай для настоящей модницы. Ассортимент от изысканных клатчей до вместительных дорожных вариантов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры, до 56-го. В «Элеганте» также новое поступление обуви. Летние коллекции, в том числе модный итальянский бренд Регина Ботини. Скидки на коллекции прошлых лет в магазине «Элегант» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: «Сириус ПТЗ». Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО «Сириус ПТЗ», город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инж...

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну.
1: Включи весну. На местном радио.

0: местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе и только в Силе при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе до 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе. И только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН П-304-100-103-300.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Я говорю интернет, вы говорите...
2: Ситилинк!
1: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
2: Подключили!
1: Вы подключили и получили...
2: Месяц в подарок!
3: А что это тут происходит?
1: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
3: Ого! А как подключить?
2: Легко!
4: Интернет Ситилинк. Месяц подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
5: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: Ситилинк!
6: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: 104 FM.
1: Космос — это синяки на твоем сердце, на твоем сердце.

0: 96. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. О, Сириус ПТЗ, город Петрозаводск. Шуйское шоссе, дом 6. Огран 116 10 01 06 39 81.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Весна на местном радио. 104 FM.

0: радио. Вдохни весну. На 100.5.
1: Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: Весь город на одной волне.
1: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал». Первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Залов Костомукша. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое. Я

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8 81 42 55 9503. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду. И

0: и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя.
1: Солнце светит все сильней. Слушай нас, и будет веселей.
0: Местное радио.

0: котята.
1: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

0: Чинарем.
1: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
1: Ну вот и ушел в историю еще один сезон ледовой рыбалки. Все живое стремится к продолжению своего рода, и рыба не исключение. Вот поэтому во многих регионах нашей страны сейчас объявляется нерестовый запрет на многие виды рыбалок и снастей, в том числе и ловлю с лодок, живцовую рыбалку, спиннинг. Можно спорить, нужен запрет или нет, но ведь действительно, не зря же наши предки запрещали звонить в колокола, когда рыба шла на нерест. И это не просто чья-то фантазия. Если стадо леща, зашедшее в залив для икромета, чего-то пугалось, то оно могло просто уйти отсюда и икру в этом году уже не метать. А судак, его самцы вообще охраняют гнездо с отложенной икрой и мальками. Они пресекают любые попытки покуситься на потомство. Естественно, что он и блесну или резину захочет победить, а гнездо, оставшееся без присмотра родителя, просто обречено. И таких примеров сколько угодно. Так что уж лучше немного потерпеть, зато наши внуки рыбу будут видеть не только на картинках.
0: Где мои снасти?
1: Ни поплавочные, ни донные удочки в опалу запрета не попадают. Вот на них мы и будем сейчас ловить. Нередко при ловле карпа, крупного карася или леща на объемные мягкие растительные приманки при аккуратной дегустации рыбой имеют место многочисленные холостые поклевки. Неприятность эту мы переживем. Просто можно в этом случае применять два крючка, скрытых в этой насадке. Крючки в сдвоенном положении, зажатые в насадке, сохранятся только до момента поклевки. То есть до разрушения рыбы и насадки. Для такого оснащения подбираем два одинаковых крючка нужного размера, обязательно с колечками. Далее колечко и пару миллиметров цевья слегка загибаем внутрь, в сторону поддева. Конец лески нужно сложить вдвое, пропустить в колечко одного крючка и закрепить обмоткой в колечке крючка второго. Крючки накладывают один на другой и скрепляют в таком положении насадкой, тестом, кашей или хлебным мякишем. В момент поклевки под пружинищим действием лески крючки раздвигаются, и у рыбы просто нет пути назад. Вряд ли ей удастся безнаказанно выплюнуть насадку. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
2: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
3: Спонсор рубрики — магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Очистку стоков обсудили власти Карелии. Тема строительства и модернизации водоочистных и канализационных систем в районах одна из наболевших. 18 мая состоялась рабочая встреча депутатов ЗАГС Собрания и министра строительства региона. Из доклада чиновника стало известно, что качественной питьевой водой в Карелии обеспечено лишь около 57% населения. Вызывает тревогу и состояние сетей. По информации министра, две трети коммунальных сетей республики сегодня требуют замены. Часть сложных объектов власти намерены включить в федеральные программы, чтобы получить финансирование на ремонт. Депутаты предложили провести еще одну встречу по этому вопросу, но уже с вице-премьером по инфраструктуре Виктором Рассыпновым. Летние каникулы для школьников будут длиннее, у ребят младшего и среднего звеньев отдых увеличится на 5 дней. Летние каникулы у невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая. Связано такое решение с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Напомню, итоговая аттестация у выпускников 9 и 11 классов в этом году стартует с 1 июня. Количество пострадавших от клещей в Карелии увеличивается. Почти 900 жителей региона обратились к врачам из-за укусов клещей в этом сезоне. Укусы зарегистрированы в 16 районах республики, включая Петрозаводск и Костомукшу. Первое в этом году обращение зафиксировали 28 марта в Петрозаводске. Клещ укусил 8-летнего ребенка. Несовершеннолетний не был привит, ему ввели противоклещевой иммуноглобулин. Клеща исследовали, он оказался неинфицированным. Кроме того, с начала сезона в Карелии зарегистрировали два случая клещевого боррелиоза. Случаев клещевого энцефалита, к счастью, в этом году не было. Более сотни лагерей откроют в Карелии этим летом. Для детского отдыха планируется организовать 119 детских лагерей. В них должны отдохнуть более 6000 детей. Кроме того, в рамках дополнительной досуговой деятельности планируется занять еще 30 тысяч школьников. Все организации, которые будут заниматься летним детским отдыхом, внесены в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Добавлю, что из загородных лагерей, куда дети смогут отправиться для постоянного проживания, остался в регионе только один – Полярный круг. В нем за лето отдохнут 490 детей. Палаточных лагерей, по словам властей, в этом году также не будет. Таким образом, родителям и школьникам остается рассчитывать только на лагеря дневного пребывания. Также в списке на это лето 68 профильных лагерей и 5 трудовых. На детский отдых власти региона выделят 107 миллионов рублей. Карельская таможня обратилась в суд с иском. Ведомство требовало у жителя республики оплатить долг по утилизационному сбору. Как выяснилось на суде, в 2023 году житель Калевальского района вез в Россию из Белоруссии два легковых авто, подав заявление для уплаты утилизационного сбора для личного пользования. По результатам проведенных Костомукшским таможенным постом проверок, оказалось, что мужчина вез машины вовсе не для личного пользования, а с целью дальнейшей перепродажи. Неверно указанные цели ввоза повлекло недостоверный расчет и неполную оплату утилизационного сбора. Суд Костомукши поддержал истца. С должника в пользу карельской таможни взыскана задолженность 175 тысяч рублей и пени еще почти 100 тысяч. Решение суда еще не вступило в законную силу. Жители Костомукши смогут пожаловаться прокурору города. Руководитель ведомства проведет приемы граждан по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики. Прием пройдет 22 мая с 15 до 17 часов в прокуратуре города. Жители могут обратиться с жалобами на длительное неиспользование электросетевыми организациями договоров на технологическое присоединение жилых объектов к электрическим сетям. Далее новости Калевальского района. Калевальская районная библиотека приглашает всех желающих старше 12 лет на литературное лото по произведениям отечественной литературы. Мероприятие состоится в рамках программы «Нескучная классика». Проверить свои знания любители книг смогут сегодня в 15 часов по адресу поселок Калевала, улица Ленина, 2. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, слабый дождь обещают синоптики, местами возможны грозы. До 27 градусов прогреется воздух. Ветер юго-восточный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше ожидается переменная облачность, без осадков, до 22 градусов прогреется воздух, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. В поселке Колевало сегодня переменная облачность, слабый дождь, до 26 градусов прогреется воздух, ветер юго-восточный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра в поселке будет облачно с прояснениями, без осадков, воздух прогреется до 20 градусов, ветер будет западный 4 метра в секунду, атмосферное давление завтра в Колевале будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Пановой.
5: Всем большой привет, а давайте, друзья, на момент представим, что сегодняшний день и правильный настрой действительно решает все, а значит, друзья, бегите, пожалуйста, смело навстречу всем приятностям, долгожданным, друзья, событиям, особенному настроению и вдоволь угощайтесь моими радиодесертами.

0: Реклама на местном радио.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
1: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» – высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек». ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРНП 304-100-3300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Радио Десерт. Лучшее угощение.
1: Ну что, друзья, стол эфирный накрытый. Первое угощение я сегодня подам Кириллу Агилову. Вам же, Кирилл, летят и пожелания крепкого здоровья. Пусть каждый день Кирилл приносит новые возможности, а близкие люди всегда окружают вас теплом и поддержкой.

Сергей Байрак, и для вас у меня сегодня припасено несколько теплых пожеланий в честь вашего дня рождения. Сергей, я желаю вам амбициозных целей. Пусть, Сергей, ваша жизнь будет наполнена яркими событиями, финансовым благополучием, ну и, конечно, душевным спокойствием.

0: города.
1: Радио Десерт всегда подается вовремя.
2: Еще одно угощение для поддержания, что называется, праздничного настроения. Я хочу сегодня предложить на пробу Олегу Глазкову. Олег, я поздравляю вас с днем рождения. Олег, желаю, чтобы ваши планы всегда воплощались в жизнь. А удача, Олег, сопутствовала вам в любых ваших делах.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
3: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Радиодесерт. Вишенка на именинном торте.
1: Давайте, друзья, и дальше праздновать ваши прекрасные события. Александр Комлев у вас сегодня точно такой, с чем я вас и поздравляю. Саша, я желаю вам всегда оставаться на высоте, легко преодолевать любые, Александр, преграды и достигать намеченных вершин.

Даниил Пеньков, ловить скорее вы, уважаемый именинник, теплые пожелания о реализации самых смелых, а Даниил идеи постоянного движения вперед, а пусть здоровье будет крепким, а каждый день открывает перед вами новые горизонты.

0: Что говорят астрологи?
1: А говорят астрологи, что люди, рожденные сегодня, оригинальные, творческие и интеллектуально развитые личности. Они активны, деятельны и ответственны. Это прирожденные лидеры, которые здраво мыслят и уверены в себе. Каждое их действие обосновано и продумано. Они размерены, сдержаны и практичны. Именинники этой даты коммуникабельны, открыты и дружелюбны. Они поддерживают в трудную минуту и приходят на помощь по первому зову.

0: Делали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
1: 5-20-09. Оставляй заявку.
2: Вот так Ситилинк.
3: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
7: Всем отличного продолжения, друзья, свободы вам от проблемы неурядицы. Я Ирина Панова, услышимся завтра. Пока.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки «Эстео» не будет компактных кроссоверов. Концерн АГР планирует выпускать только крупные модели. Напомним, «Эстео» делают на базе кроссоверов «Эксид», а значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная «Эксид TXL». Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
4: Ой, не, антенна барахлит.
3: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
4: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
5: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
6: Условия акции начинаете по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
7: И антенна не нужна. Пам-пара-пам.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя.
9: Ощути музыку. Слушай весну.
0: Весна на местном радио. Моя тишина.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

слушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. На 104 FM.

0: сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
0: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
0: Телефон рекламной службы 370-09.
2: Я говорю интернет, вы говорите...
3: Ситилинк!
2: Я говорю Ситилинк, вы говорите...
3: Подключили!
2: Вы подключили и получили...
3: Месяц в подарок!
4: А что это тут происходит?
2: Ситилинк дает в подарок месяцы интернета при подключении.
4: Ого! А как подключить?
3: Легко!
5: Интернет Ситилинк. Месяц в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
6: При наличии технической возможности. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
3: Ситилинк!
7: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Очистку стоков обсудили власти Карелии. Тема строительства и модернизации водоочистных и канализационных систем в районах – одна из наболевших. 18 мая состоялась рабочая встреча депутатов ЗАГС Собрания и министра строительства региона. Из доклада чиновника стало известно, что качественной питьевой водой в Карелии обеспечено лишь около 57% населения. Вызывает тревогу и состояние сетей. По информации министра, две трети коммунальных сетей республики сегодня требуют замены. Часть сложных объектов власти намерены включить в федеральные программы, чтобы получить финансирование на ремонт. Депутаты предложили провести еще одну встречу по этому вопросу, но уже с вице-премьером по инфраструктуре Виктором Рассыпновым. Летние каникулы для школьников будут длиннее. У ребят младшего и среднего звеньев отдых увеличится на 5 дней. Летние каникулы у невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая. Связано такое решение с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Напомню, итоговая аттестация у выпускников 9 и 11 классов в этом году стартует с 1 июня. Количество пострадавших от клещей в Карелии увеличивается. Почти 900 жителей региона обратились к врачам из-за укусов клещей в этом сезоне. Укусы зарегистрированы в 16 районах республики, включая Петрозаводск и Костомукшу. Первое в этом году обращение зафиксировали 28 марта в Петрозаводске. Клещ укусил 8-летнего ребенка. Несовершеннолетний не был привит, ему ввели противоклещевой иммуноглобулин. Клеща исследовали, он оказался неинфицированным. Кроме того, с начала сезона в Карелии зарегистрировали 2 случая клещевого боррелиоза. Случаев клещевого энцефалита, к счастью, в этом году не было. Более сотни лагерей откроют в Карелии этим летом. Для детского отдыха планируется организовать 119 детских лагерей. В них должны отдохнуть более 6000 детей. Кроме того, в рамках дополнительной досуговой деятельности планируется занять еще 30 тысяч школьников. Все организации, которые будут заниматься летним детским отдыхом, внесены в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Добавлю, что из загородных лагерей, куда дети смогут отправиться для постоянного проживания, остался в регионе только один – Полярный круг. В нем за лето отдохнут 490 детей. Палаточных лагерей, по словам властей, в этом году также не будет. Таким образом, родителям и школьникам остается рассчитывать только на лагеря дневного пребывания. Также в списке на это лето 68 профильных лагерей и 5 трудовых. На детский отдых власти региона выделят 107 миллионов рублей. Карельская таможня обратилась в суд с иском. Ведомство требовало у жителя республики оплатить долг по утилизационному сбору. Как выяснилось на суде, в 2023 году житель Каливальского района вез в Россию из Белоруссии 2 легковых авто, подав заявление для уплаты утилизационного сбора для личного пользования. По результатам проведенных Костомукшским таможенным постом проверок, оказалось, что мужчина вез машины вовсе не для личного пользования, а с целью дальнейшей перепродажи. Неверно указанные цели ввоза повлекло недостоверный расчет и неполную оплату утилизационного сбора. Суд Костомукши поддержал истца. С должника в пользу карельской таможни взыскана задолженность 175 тысяч рублей и пени еще почти 100 тысяч. Решение суда еще не вступило в законную силу. Жители Костомукши смогут пожаловаться прокурору города. Руководитель ведомства проведет приемы граждан по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики. Прием пройдет 22 мая с 15 до 17 часов в прокуратуре города. Жители могут обратиться с жалобами на длительное неиспользование электросетевыми организациями договоров на технологическое присоединение жилых объектов к электрическим сетям. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, слабый дождь обещают синоптики, местами возможны грозы, до 27 градусов прогреется воздух. Ветер юго-восточный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше ожидается переменная облачность, без осадков, до 22 градусов прогреется воздух, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
5: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги, работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 221, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. Залов Костомукша. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, ОГРН 119-001-001-663. Комсервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Местное радио. Весь город на одной волне.

мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Где забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты так

среди сорванной кухни. Снова резали слух, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. Эй. А мне нравишься ты так.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Ты можешь купить мотоблок где угодно, но в силе, в силе. И только в силе. При покупке мотоблока ты получаешь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка к мотоблоку DDE в силе. В силе. И только в силе. До 30 июня. Приходи в силу и требуй три подарка от DDE при покупке мотоблока. Покупай мотоблок в силе. В силе. И только в силе. Или на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-103-300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Вкусное лето». Стилисты составили список вещей, которые этим летом окажутся безвкусицей. В первую очередь главным маркером отсутствия стиля эксперт отнес погоню за быстрыми трендами. Например, это тотальное копирование манекенов из масс-маркета. Когда на человеке надето все самое актуальное сразу, это кричит о его неуверенности. Настоящая икона стиля берет от моды только то, что усиливает его личность. Если ваш образ – это сборник клише из соцсетей, вы не стильный человек, вы рекламная площадка, уверяют стилисты. Второй маркер безвкусицы, по их мнению, игнорирование архитектуры тела и плохая посадка. Стилисты советуют не совершать ошибку, выбирая летом чрезмерно облегающие вещи или бесформенный оверсайз, за которым теряется человеческий силуэт. Отсутствие стиля также выдает и неумение выбирать фактуры. Натуральный лен, тонкий хлопок, холодная шерсть – это те ткани, которые имеют свойство красиво стареть в течение дня. Синтетика же выглядит стерильно и дешево, лишая образ жизни и благородства. Кроме того, безвкусица говорит и обувной диссонанс. Отсутствие стиля – это когда вы надеваете спортивную обувь с классическими брюками, не понимая контекста. Или, что еще хуже, выбираете перфорированные туфли-тапочки, которые пытаются быть одновременно и официальными, и летними. Помните, либо вы в классике, либо в осознанном спортивном стиле. Полумеры – это всегда провал, уверяют стилисты. Главная задача в этом сезоне – не удивить мир пестротой, а покорить его безупречным пониманием пропорций и качеством материалов. Одежда должна быть продолжением вашей силы, а не маскировкой вашей слабости, уверяют стилисты. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

прицела твой. Такие чувства не подделать. Цветные или черно-белые карточки фото. Я бережно и нежно храню на своем сотовом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: Пишет.
1: Весна на любимом радио.
2: На 100
3: реклама на местном радио.
4: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
5: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов?

0: Пришло время попробовать новинку у папы Ромы. Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC. Ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Очистку стоков обсудили власти Карелии. Тема строительства и модернизации водоочистных и канализационных систем в районах – одна из наболевших. 18 мая состоялась рабочая встреча депутатов ЗАГС Собрания и министра строительства региона. Из доклада чиновника стало известно, что качественной питьевой водой в Карелии обеспечено лишь около 57% населения. Вызывает тревогу и состояние сетей. По информации министра, две трети коммунальных сетей республики сегодня требуют замены. Часть сложных объектов власти намерены включить в федеральные программы, чтобы получить финансирование на ремонт. Депутаты предложили провести еще одну встречу по этому вопросу, но уже с вице-премьером по инфраструктуре Виктором Рассыпновым. Летние каникулы для школьников будут длиннее. У ребят младшего и среднего звеньев отдых увеличится на 5 дней. Летние каникулы у невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая. Связано такое решение с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Напомню, итоговая аттестация у выпускников 9 и 11 классов в этом году стартует с 1 июня. Количество пострадавших от клещей в Карелии увеличивается. Почти 900 жителей региона обратились к врачам из-за укусов клещей в этом сезоне. Укусы зарегистрированы в 16 районах республики, включая Петрозаводск и Костомукшу. Первое в этом году обращение зафиксировали 28 марта в Петрозаводске. Клещ укусил 8-летнего ребенка. Несовершеннолетний не был привит, ему ввели противоклещевой иммуноглобулин. Клеща исследовали, он оказался неинфицированным. Кроме того, с начала сезона в Карелии зарегистрировали 2 случая клещевого боррелиоза. Случаев клещевого энцефалита, к счастью, в этом году не было. Более сотни лагерей откроют в Карелии этим летом. Для детского отдыха планируется организовать 119 детских лагерей. В них должны отдохнуть более 6000 детей. Кроме того, в рамках дополнительной досуговой деятельности планируется занять еще 30 тысяч школьников. Все организации, которые будут заниматься летним детским отдыхом, внесены в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Добавлю, что из загородных лагерей, куда дети смогут отправиться для постоянного проживания, остался в регионе только один – Полярный круг. В нем за лето отдохнут 490 детей. Палаточных лагерей, по словам властей, в этом году также не будет. Таким образом, родителям и школьникам остается рассчитывать только на лагеря дневного пребывания. Также в списке на это лето 68 профильных лагерей и 5 трудовых. На детский отдых власти региона выделят 107 миллионов рублей. Карельская таможня обратилась в суд с иском. Ведомство требовало у жителя республики оплатить долг по утилизационному сбору. Как выяснилось на суде, в 2023 году житель Каливальского района вез в Россию из Белоруссии 2 легковых авто, подав заявление для уплаты утилизационного сбора для личного пользования. По результатам проведенных Костомукшским таможенным постом проверок, оказалось, что мужчина вез машины вовсе не для личного пользования, а с целью дальнейшей перепродажи. Неверно указанные цели ввоза повлекло недостоверный расчет и неполную оплату утилизационного сбора. Суд Костомукши поддержал истца. С должника в пользу карельской таможни взыскана задолженность 175 тысяч рублей и пени еще почти 100 тысяч. Решение суда еще не вступило в законную силу. Жители Костомукши смогут пожаловаться прокурору города. Руководитель ведомства проведет приемы граждан по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики. Прием пройдет 22 мая с 15 до 17 часов в прокуратуре города. Жители могут обратиться с жалобами на длительное неиспользование электросетевыми организациями договоров на технологическое присоединение жилых объектов к электрическим сетям. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте социальная аптека «Костомукша». Читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в «Костомукше» 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в «Костомукше» переменная облачность, слабый дождь обещают синоптики, местами возможны грозы. До 27 градусов прогреется воздух. Ветер юго-восточный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в «Костомукше» ожидается переменная облачность, без осадков, до 22 градусов прогреется воздух, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление завтра в «Костомукше» будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. Уже в эфире. На 100.3
1: реклама на местном радио.
2: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
3: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
2: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 34100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

странно, она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: И, друзья, этот рабочий день я предлагаю завершить нам с вами в бодром, таком легком, позитивном ритме. Тем более, что май все более щедр к нам. Надеюсь, что до конца месяца запасы тепла он для нас не исчерпает. Но мы в ответ на музыку и приятные встречи точно не поскупимся. Новый час на местном радио. Еще не вечер. Меня зовут Катя Бажова. Здравствуйте.

Сегодня, друзья, мы познакомимся в нашей программе с лучшими из лучших, с теми, с кем не страшно и в огонь, и в воду. Причем этим сильным и смелым ребятам всего-то по 16-17 лет. У нас в студии сегодня будут участники клуба ЮТК. Юные туристы Костомукши не просто участники, они победители первенства Республики Карелия по спортивному туризму на водных дистанциях. Выясним все детали их путешествия, их побед буквально через пару минут, если захочется ребят поддержать или задать вопрос. Наши контакты, надеюсь, вы помните, 37027 наш эфирный номер и телефон для смс-сообщений и посланий в МАКС 911-402-2040.

0: 6. Сириус ПТЗ. Специализированная одежда и обувь для вашей организации. Брендирование и быстрая доставка в Костомукшу из Петрозаводска. Телефон 8 814 2 70 55 10. ООО Сириус ПТЗ, город Петрозаводск, Шуйское шоссе, дом 6, ОГРН 116 10 01 06 39 81.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный, дом 6.
2: Сильное звено.
3: И, друзья, готовы мы познакомиться сегодня с моими гостями. У меня в студии сегодня не просто участники клуба «Юный турист Костомукша», но еще и победители первенства республики по спортивному туризму на водных дистанциях. Представлю ребят с удовольствием. Матвей Листратов, добрый вечер.
4: Здравствуйте.
3: И Илья Данильчук. Здравствуй, Илья.
5: Добрый вечер.
3: Буквально через несколько минут к нам присоединится еще и наставник ребят Дмитрий Леонидович Володин, но пока мы его ожидаем, немножко попытаю ребят. Турнир первенства республики звучит очень так весомо, серьезно. Насколько был вообще серьезный уровень и серьезная организация этого турнира? Что он из себя представлял? Расскажите.
4: Представлял себя три дисциплины. Грубо говоря, две, просто одна разбивается на две части. Среди нас было в нашем составе две полных команды, 6 человек. Составляло себя 2 катамарана, 1 на 4 человека, 1-2. Но одна неполная команда, только катамаран четверка. Вот, в принципе, первая дисциплина была, это командная гонка со спас-работами. В общем, на время выполняется, на технику выходит сначала со старта катамаран четверка, проходит некоторые ворота, висящие на дистанции, чалится у одного берега. Вот, он должен подать сигнал катамарану двойки, который дальше также проходит эти ворота, и после их прохождения имитирует свой переворот. Угу. Вот, катамаран четверка, стоя у берега, готовят у себя спасательный конец и должны любым образом либо на воде доплыть, захватить, либо спасательным концом перехватить этот катамаран двойку, который якобы перевернулся, зачалив его на другой берег. Вот. С этого берега они чалятся, далее отплывают с катамарана четверки, экипаж выходит на берег, уже устраивает страховку с теми же самыми спас-концами. Вот они, то есть вяжутся на дерево, фиксируются, и дальше катамаран двойка снова имитирует свой переворот. Вот. Также его спасаем, чалим. Далее два катамарана собираются, идут дальше по трассе. Также чалятся у одного берега, и совершается обнос по воде двух катамаранов. То есть экипаж идет по берегу, им нельзя касаться судна. Вот, они должны его обнести вдоль берега, выбрасывая на струю веслами, вот, и обнести его. Далее уже спас-работы проводит катамаран двойка, он уходит дальше по дистанции, чалится у одного берега. Катамаран четверка имеет на себе также, так сказать, гермоупаковку, ну, для тех, кто не понимает, большой резиновый пакет для вещей, который имитирует выпавшего с катамарана человека. Угу. Также четверка проходит одни ворота, себя скидывает эту герму, и один из экипажа человек не может грести, так как он якобы выпал. И дальше производится катамараном двойкой страховка спасения человека этого с воды. Они идут на струе, забирают данную герму и идут на финиш.
3: Ну, как вы описали, это прям вот какая-то служба спасения, реально какая-то такая ситуация очень стрессовая, как мне кажется, даже для взрослого человека. Я правильно понимаю, что да. В этом турнире принимали участие дети?
4: Да.
3: Да, то есть был определенный возраст. Какой? Вот ваш 16-17 лет?
4: Нет, вообще дети у нас, самая младшая была участница Ника Баландина. Ей сколько, 11 или 12 лет?
5: 12.
4: Вот, ей 12 лет. Вообще, в принципе, возраст команды, делятся они на две составляющих на данных соревнованиях. Это юноши и девушки, юниоры и юниорки. Вот, юниоры и юниорки – это 16 до 21 года. Юноши и девушки – это до 16 лет. Uh-huh. А там уже определяется вообще возраст всей команды по самому старшему участнику.
3: Так, вы, получается, в какой были возрастной?
4: Мы юниоры и юниорки.
3: Юниоры.
4: Нам, потому что мне почти 17, Илье 16 лет.
3: И смотрели уже по старшим, да?
4: Да, смотрели uh-huh. по старшим.
3: Но вот сама организация, вот как вы описали, как мне кажется, да, человеку непосвященному, что это вот прям нужно натренироваться, чтобы вот это все сделать, делать слаженно, причем делать мало того, что правильно, делать еще и на время, да, нужно опередить
4: да.
3: других участников. Как вот этот процесс можно натренировать? Сколько нужно для этого времени?
4: Ну, на самом деле немного. У нас это все постигается с опытом в походах. Нам также наш преподаватель Дмитрий Леонидович объясняет данные моменты. Ну, как бы нельзя человеку уйти в поход, если он не знает вообще о способах страховки. Угу. То есть это самоубийство, можно сказать.
3: Там, то есть это что... азы, которым вы прежде всего обучаетесь.
4: Да, это страховка. Такие азы. Вот. Ну, как бы мы этому научены. Дальше там уже импровизация, все делаем на время по-своему, вот как мозг соображает.
3: Это допускается, да, делать по-своему, то есть нет определенного алгоритма, которому нужно следовать, нельзя отступать там влево-вправо, все как бы
4: да,
3: главное
4: ну,
3: ложиться.
4: Изначально алгоритм изучается, но по сути, вот что, вот даже тот же самый спас-конец, у вас мешочек с веревкой в руках, привязанный к дереву, вам его главное правильно кинуть. Угу. Как бы есть правило, то что как их кидать чуть-чуть дальше катамарана, например, когда он движется по струе, и главное, чтобы его поймали и дальше правильно вытащить.
3: Ну, это, опять же, познается тоже в опыте, в каких-то походах, да,
4: да, это достаточно пару раз попробовать, как бы ничего сложного.
3: А где этот турнир, это первенство проходило территориально?
4: Это Пряженский район, под Петрозаводском, Красная Поляна.
3: Угу. У вас был опыт уже на этой территории? Пробовали вы себя?
4: Да, мы участвуем в этих соревнованиях третий раз. Вот, до этого раньше сильных успехов у нас таких, как в этот раз, не было. Ну вот, сейчас достигли результата получше.
3: То есть динамика прям налицо.
4: Да.
3: Ну, как мы немножко с вами за эфиром уже побеседовали, этот турнир, называется он еще «Талая вода», да, правильно?
4: Да.
3: Он раньше проходил чисто для взрослых команд, только взрослые в нем участвовали. И лишь вот 3 года назад его стали переносить в том числе и на детские команды. И там вот конкуренция у вас, как я поняла по постам в вашей группе ВКонтакте, ЮТК Дмитрий Леонидович описывал. Там прям ребята очень тренированные из Петрозаводска, да, по-моему?
4: Да, там почти все команды были ребята с Петрозаводска. Самые сильные наши соперники – это были скауты и школа Олимпийского резерва.
3: Ого, вот. То есть уровень такой?
4: Да, вот большинство людей в их командах имеют вообще у себя разряды кандидаты мастера спорта. Ну, там они, конечно, по разным видам туризма, но у них все равно больше условий для тренировок. И ребят такие посильнее, их по физухе отбирают. Вот, они по закалённей будут.
3: То есть там люди, ребята, тренированные, подготовленные физически, а вы взяли тем, что вы просто круто замотивированные, видимо.
4: Ну, не только замотивированные. Это собственный подход, собственный настрой.
3: Ага. Ну, опять же, командная работа, наверное, да, Илья?
2: Обязательно командная работа. Без командной работы, я думаю, что у нас ничего бы не получилось. Это слаженные действия, понимание, что твои друзья, сокомандники могут сделать, а что они не могут сделать. И как бы ты им доверяешь действия и действовать самостоятельно.
3: А как вообще вот эта командность и командный дух, он нарабатывается? Я так понимаю, что у вас прям совсем сработанная команда была? Или были в ней в том числе и новички, которые не так давно в ваш клуб пришли?
2: Нет, у нас команды достаточно уже давно слаженные. Сколько вот занимаемся? 6 лет. И за эти 6 лет мы уже очень хорошо сплотились в этой организации, в этой группе. Все мы считаем друг друга друзьями. И так же мы можем доверить друг другу наши, скажем так, жизни.
3: Ну, это прям самое ценное, что есть у человека. А как вот не пасовали ли вы перед сильными соперниками, если вы понимали их уровень, понимали, что там есть, и, как вы сказали, вот как Матвей объяснил, что там есть кандидаты, да, в мастера спорта, КМСники, и вот вроде как вы, ребята из Костомукши, был страх, что не сможете, или, в общем-то, наоборот, хотелось назло все показать?
2: Ну, страх всегда присутствует, но насколько он большой, это... всегда зависит от человека.
4: У нас был настрой бороться до победного.
3: Угу. Вот. И вы, собственно, этот настрой пытались реализовать.
4: Да.
3: Вот как раз к нам только что присоединился с пылу с жару Дмитрий Леонидович Володин. Здравствуйте, Дмитрий.
5: Здравствуйте.
3: Леонидович. Очень приятно вас тут видеть. Ребята рассказывают, начали рассказывать о том, с каким настроем они на это первенство ехали, что «Талая вода» поддалась им не с первого раза, 3-й год присутствия на этом турнире. Вот вы как тренер, как оцениваете, вот «Бог любит троицу», да, известная поговорка, вот это тот самый случай, когда все случилось и получилось, и сложили звезды, или это действительно просто работа боевая, классная и упорная, и она принесла свои плоды?
5: Нет, в первую очередь, конечно, это работа, потому что я ехал в машине, слышал, что ребята говорили. В общем-то, да, у нас в походах мы проводим именно тренировки. Ну, для многих, конечно, слово «поход» вообще выглядит как? Там взяли там соседские...
3: рюкзачки и пошли пожарить.
5: Да, пошли куда-то там, развели костер. ну, в крайнем случае, там, на рафте. Ну, многие еще даже имеют понятие о водном, допустим, том же туризме, по тем же сплавам, скажем, комбинатовским, да, то есть там есть люди специально обученные, инструктора, остальные все, ну, просто получают удовольствие, да, там машешь веслом, веселишься, рыбу ловишь, там еще что-то, впечатлений масса, но, как правило, в таких походах чисто техническому чему-то научиться сложно. А вот, а когда ты уже идешь в поход совершенно самостоятельно, сам на судне, то есть у нас ребята, допустим, в походах уже давно ходят сами, у нас рафт сопровождение со взрослыми, он идет сам по себе, а у них на катамаранах, на байдарках, на каяках, да, они идут сами, то есть они сами за себя отвечают на воде, сами проходят препятствия, и вот это вот вкупе со всеми еще, ну, дополнительными тренировками, которые мы в походе проводим, то есть они не просто там возле костра что-то там отдыхают, а если есть возможность, погода, соответственно, там время, мы обязательно проводим какие-то тренировки именно на технику, на какие-то навыки, и это все, оно потихоньку нарабатывается. Вот. Как ребята уже сказали, у нас просто не очень большие возможности в плане именно спортивных тренировок. У нас, к сожалению, нет такого полигона, как тот же порог Сойваш, вот, в Пряженском районе. У нас порожки наши коротенькие, на тем, что мы тренируемся, это вот Венкалмаковский под мостом на Геоксе. Вот, он очень короткий, он там 50 метров, на нем особо много не повешаешь ворот, там 6 ворот мы, да, в этом году, по-моему, повесили, вот максимум, что там можно сделать. И 19 на Сойваже, да, огромная разница.
3: Есть, конечно, разница, конечно.
5: А вот, вот наши соперники имели возможность таких тренировок там в течение всего апреля, у нас таких возможностей не было. Но, тем не менее, вот, как Илья уже отметил, командная работа и огромное желание, да, у ребят было самореализоваться на этих соревнованиях.
3: Ну, вот вы видели их в динамике. Я так понимаю, что одни и те же ребята, которые вот третий год подряд, да, это примерно та же, тот же состав, та же команда, которые три года пытаются все-таки взять первенство.
5: Ну, не совсем. У нас первый год мы приехали, это была вот, ну, если мы говорим о команде первой, которая победила у нас, да, вот шесть человек, это, соответственно, Илья, Матвей, две девочки у нас, Юля Луканин, Ева Шуляк и наша двоечка, два парня у нас, Женя и Даниил Валандин, вот, Женя Кяпи. Эти люди в этом составе первый раз выступали.
3: А, то есть такой...
5: Да, именно я имею в виду двойка и четверка. Двойка у нас раньше была немножко в другом составе, у нас, а четверка, вот так как они были вчетвером, они первый раз как раз очень удачно выступили в самый первый наш приезд. Потом в прошлом году мы подались, скажем так, на уговоры организаторов и распределить детей по возрастам. У нас как раз тогда были пограничные возраста, о чем ребята уже говорили, там 14-15, 16.
3: По верхней планке, когда.
5: Да, и мы просто распределили их по возрастам, чтобы вроде бы как было поинтереснее, чтобы, ну, как организаторы. А получилось что? Получилось то, что команду мы разбили. Брали у нас девочку, да, вот Юля у нас перешла в другую команду, и, соответственно, уже команда как бы поехала не так. То есть они сами это быстро все поняли, и вот в прошлом году результат был не очень хороший. В этом году они опять все соединились вместе, и уже, соответственно, ну, им вообще особо объяснять ничего не надо, они очень хорошо скатанная команда.
3: Вот. А каких усилий требует вот такая командность, такая скатанность? Сколько нужно тренировок, не знаю, там, в неделю, в месяц? Как часто вы собираетесь и как часто вы тренируетесь, чтобы вот такой результат?
5: Если бы мы могли это каждую неделю кататься, мы бы, конечно, катались бы.
3: Так.
5: Но для нас это еще раз связано. Смотрите, чтобы поехать потренироваться, допустим, нам нужно, соответственно, приехать там 43 километра, да, от города. Это надо найти транспорт, это надо найти время. Это надо собрать суда, допустим, да, опять... Такие тренировки у нас занимают не меньше двух дней. Обычно мы на три дня приезжаем. За лето мы это обычно делаем 2-3 раза. Плюс это вот весенняя наша тренировка, открытие сезона в мае. Это мы всегда его используем именно для тренировок. Вот. У нас не очень много возможностей, еще раз говорю, в основном это все в походах происходит.
3: Тем более, когда вот мало возможностей, и получается у вас достаточно сильные соперники, и однозначно, наверное, и материальная база, я не исключаю, у ребят, конкурентов, да, наверное, была,
5: нет,
3: чуть выше.
5: Нет, приблизительно у нас...
3: Приблизительно одинаково?
5: Технически, нет, у нас, у них просто, допустим, может быть больше судов, но технические параметры судов мы им не проигрываем.
3: А.
5: Да, даже я бы сказал, что в прошлом году мы достаточно удачно... вот узнали, что в Перми вообще, ну, много кто производит водное снаряжение, в частности, катамараны те же самые, но в основном это туристские, да, там принцип наоборот, чем он больше, тем он безопаснее, тем он удобнее, больше шмота можно положить, а нам-то надо наоборот, чтобы он был миниатюрный, маленький и вписывался в правила федерации, да, там какие-то определенные размеры там есть, вот, и вот пермяки стали производить катамараны двойки прямо вот впритык, буквально по сантиметру, четко в минимальные размеры, которые задаются спортивной федерацией нашей. И при этом он облегченный. Ну, вот его у нас, то у нас на соревнованиях его Олег носил вообще один. То есть катамаран взял, подхватил и пошел. То есть он там весит не очень много, да. В общем-то. И за счет таких катамаранов, вот как у нас, на этом первенстве не было ни у кого. И у нас сразу вот результаты нашей двойки, то есть вот Жени и Данила, они сразу, естественно, стали лучше. Угу. До этого они у нас были третьими. Вот.
3: То есть не только от физподготовки, не только от замотивированности зависит еще и от того,
5: снаряжения, конечно. Чем оно тяжелее, чем оно более такое походное, а не спортивное, тем тяжелее потом на трассе будет им управлять. В общем-то.
3: А что насчет дисциплины? Как вам удается среди ребят? Понятно, что поход – дело такое, но, опять же, свежий воздух, природа, детям хочется где-то, может быть, немножко отдохнуть, где-то чуть-чуть в сторону уйти. Как вам удается поддерживать строгую дисциплину? Или это не требуется, и дети сами себя, самодисциплина у них срабатывает?
5: Ну, они вот… Эти ребята, что здесь сейчас сидят, и Матвей, и Илья, они пришли самыми первыми в ЮТК. То есть, фактически, это вот с них начался вот этот набор их группы. То есть они уже со мной с февраля какого-то 20-го года, получается. И им эти правила, в общем-то, объяснять-то не надо, как бы. Они уже давно их знают там наизусть, и для них нет большой проблемы их соблюдать, в общем-то. Это одно. И во-вторых, у нас они уже сейчас находятся на стадии уже команды, которая уже сформировалась достаточно давно. Они дружат между собой в реальной жизни, не только там в ЮТК, да, хотя некоторые из них в разных школах учатся.
3: Знают все недочеты, все недостатки,
5: да,
3: все достоинства друг друга.
5: Им уже особо-то нечего делить между собой и выяснять какие-то отношения, да, там или еще что-то. То есть, в принципе, у нас проблем вот именно с таких вот дисциплиной, каких-то серьезных, у нас уже давно не стоит. Да, не так не сказать, что прям сильно стоял, но были там какие-то моменты. Но сейчас это уже давно достаточно спаянная и дружная команда.
3: А как происходит взаимодействие вот старших с младшими? Вот я хочу вас как наставника спросить, и ребят тоже отдельно спрошу. Так понимаю, даже вот в этой же команде, команде победителей, да, где шестеро человек одержали победу, там была и маленькая даже самая девочка, 11 лет, да?
5: Нет, это другое. Нет. У нас было две команды по 6 человек, получается, две команды по 6 человек. Это полные команды, которые участвовали во всей программе соревнований. И была еще катамаран-четверка, на которой полной команды, соответственно, нет. То есть у нас не было для нее двойки. И они выступали только в слаломе. Это вот две дисциплины.
3: Отдельные.
5: Да, ралли – это то, что ребята вам как раз рассказывали, это спас работу. И слалом – это вот 19 ворот, которые висят над водой, и надо вот две попытки
3: все
5: их
3: пройти.
5: Да. Вот. Они выступали только в слаломе. И вот как раз у них, вот мы поставили Нику, лидера нашей младшей группы, потому что у нас там мальчик по здоровью выбыл из старшей группы. Соответственно, мы поставили ее, и вот она прошла это, и очень даже неплохо. Это для нее был очень такой хороший первый опыт. Вот. У нас соприкасаются по другому поводу дети. Они соприкасаются именно вот в походном режиме и во время обучения, ну, в течение учебного года на практических занятиях. Ну, а дальше сами ребята, наверное, расскажут, как они к этому относятся.
3: Ну, вот я у них пыталась за эфиром немножко выведать, есть ли какая-то дедовщина, какие-то проявления, но они меня уверяют, что ничего подобного. Расскажите, как вот вы взаимодействуете? Вы себя чувствуете более опытными, начинаете рассказывать, помогать, или есть такая немножко снисходительность, что вот они еще малыши и мало что понимают в жизни?
4: Не, ну я придерживаюсь принципа, что я против дедовщины. Все, кто послабже нас, мы все-таки за собой тянем, им помогаем. Ну вот, без лишних упреков, все-таки стараемся понять, осознать и помочь.
3: Понять и простить, да, как говорится. Так, Илья.
2: Я же как бы пытаюсь из них сделать людей, которые будут, наверное, лучше нас или еще как-то. Я им, естественно, помогаю всеми силами, которые у меня есть. Я считаюсь лидером, что и в старшей группе, что и в младшей группе. Я считаюсь как очень ответственный человек. и что в старшей, что в младшей группе, все меня достаточно уважают. Я, по крайней мере,
3: есть,
2: на
3: это, да?
2: надеюсь. И, в принципе, мне практически не перечат, не пытаются как-то, как это сказать...
3: Спорить с вами.
2: Спорить, да, со мной. Как бы, если я что-то сказал, значит, так оно и должно быть, или что-то сделать нужно.
3: То, что если вы говорите, беспрекословно идут и выполняют. Нет такого ощущения, что
2: почему?
3: Я считаю по-другому.
2: Конечно, есть такие отдельные личности, которые я не хочу, почему я не буду. Есть, конечно, в каждой группе, но все равно, как бы, хочешь, не хочешь, но это надо выполнить.
3: Вот хочется еще вернуться мне к самому первенству, да, к самой обстановочке. Как я поняла из поста Дмитрия Леонидовича в группе, вы писали о том, что результаты вам были неизвестны вот практически до последнего момента. То есть это вот такой момент, когда вы не могли, да, заранее предсказать, выиграете вы или нет. Вы прям вот до последнего ждали и не знали, какие у вас будут результаты.
5: Ну, у них на соревнованиях вот, федерации чем хорошо, тем, что они уже достаточно опытные люди в проведении, и у них хорошая, очень слаженная команда по быстрому обработке электронных протоколов. Вот. У них все это происходит достаточно быстро, то есть буквально там вот соревнования только закончились, да, и уже быстро пошла обработка вот этих всех вещей. Вот. Минус там может быть только один. Это в том, что у нас все-таки до сих пор еще в Карелии не хватает квалифицированных судей. Вот. То есть они есть, и есть, проводятся судейские семинары, и еще что-то, но все-таки их еще не так много. То есть, допустим, та же дистанция слаломная, это нужно на каждых воротах буквально, то есть секретарь, да, допустим, там, ну не на каждых, там связка ворот, uh-huh. Там двое-трое ворот, секретарь, да, который ведет протокол, соответственно, судья, который смотрит за прохождением, желательно вообще два, потому что один что-то может не увидеть или еще что-то, потому что, допустим, два экипажа могут одновременно uh-huh. вдруг на
3: чтобы
5: трассе оказаться, да, один другого догнал, то сильнее там еще что-то. Вот, и поэтому они... Организаторы достаточно долго проверяют еще раз, чтобы не было ошибки. Потому что, ну, представьте себе, да, что вы вот сейчас должны буквально там в течение часа все посчитать и уже объявить результаты. Не завтра, там, не послезавтра, а вот сейчас. И при этом, ну, желательно, конечно, не ошибиться. Потому что это будет, ну, очень неприятно, когда, да, там, допустим, одной команде вы уже вручили медали. Как вы потом у детей все это будете обратно там забирать или еще что-то. Поэтому, да, они там по второму, по третьему, по четвертому разу проверяют. Нормальное явление совершенно, когда вывешены протоколы, все пришли, посмотрели, судья прибежала, сняла протокол и убежала. То есть мы еще там что-нибудь поправим, понимаете?
3: Да, да.
5: Что-то еще какой-то ошибочки. Нюанс возникся, угу. Да, возник. И, соответственно, протоколы последние по двойкам, вот, потому что двойки у нас стартуют после четверок. То есть четверки все прошли, вторая попытка, потом двойки. Четверки уже вывесили протоколы, двойки, но я их не видел во всяком случае. То есть, может, их даже и не вывешивали. Uh-huh. Соответственно, протоколов этих не было. Мы понимали, что наши очень сильно прокатились, и явно там, что, ну, скорее всего, где-то там в призерах-то точно. И когда нас объявили, что вот двойка наша заняла первое место, они вышли, они получили свои награды. Мы понимаем, что они первые. Но есть же еще общий зачет, да?
3: Так.
5: А в общем зачете складываются все результаты. И ралли, и двух попыток, соответственно, четверок и двоек.
3: Угу.
5: Вот. И тут уже нюансы. Там же складываются места, а не время. То есть, допустим, у нас какой был расклад? Ребята были вторыми, вот на эта команда UTK-1 была вторыми в ралли, вторыми в гонках слаломе четверок, и, соответственно, ну, мы уже знали, что они первые в двойке. Это получается 5 очков. Чем меньше у вас сумма мест, понятно, тем вы лучше результат в общем зачете показываете. А у команды основного нашего соперника, у школы Олимпийского резерва, у них, получается, было 2 первых места,
3: mm-hmm.
5: и они уже однозначно как бы были выше нас. И нам оставалось только понять, что у них будет в двойках. Если они попадают хотя бы в призеры, хотя бы третье место занимают, у них равное с нами количество очков, но первых мест больше, они выигрывают.
3: Так.
5: А если они не попадают в призеры вообще,
3: тогда у вас.
5: Тогда мы лучшие. И никто этого не знал. То есть и родители ходили там, бегали каждые 5 минут, смотрели, что там так с результатами. Да, в общем-то. А ребята, тем более, когда они... Мы же понимаем, что протоколы еще считают, потому что уже стол с наградами стоит, уже началось вручение, а девочек, которых у нас сидят за компьютером, у организаторов, их не видно. Значит, соответственно, протоколы еще не готовы. Вот, и все это идет вручение наград, вручение, все так напряженно ждут, что же будет, потому что общий зачет и у взрослых, и у детей это всего две награды. Вот они две, вот вы победители, и вы победители. А вот, и все, естественно, сидят, ну, стоят и ждут, когда, что там. И когда начали вот уже вызывать, да, ребят, ну, вот, как бы мы поняли, что уже вот раз второе место назвали, это не мы, соответственно,
3: мы первые.
5: Остается только первое, да.
3: Как ощущения, ребят, вот первые эмоции, первые мысли? Мысли, Илья.
2: Первые минуты я, честно говоря, вообще не верил в то, что мы вообще какое-то место заняли. Когда вышло Эршоу, как раз вот этот резерв на второе место, я думал, честно, то, что мы вообще пролетели.
3: Вообще ничего не заняли.
2: И вообще ничего не заняли. Да. Но когда нас объявили, это вот такой всплеск эмоций, слезы на глазах от радости, то, что вот, наконец-то победа и...
3: Так долго к этому шли,
2: да,
3: и наконец-то случилось.
2: Шли, и наконец-то кубок вот у меня в руках уже.
3: Кубок один был на всю команду, да?
2: Да.
3: Кто первый его схватил?
5: Ну там как,
3: капитан,
5: там же вручают капитану, да, команды. Ага. Вот, поэтому Илья, да, первый поднял его над головой.
3: Ага. Матвей, у тебя как ощущения были, когда ты услышал?
4: Ну, в принципе, был доволен результатом. Я, потому что прежде всего это спортивный интерес. Но все равно есть понимание, то, что нам есть к чему стремиться дальше, потому что в технических дисциплинах наш катамаран первые места не занял, только вторые. Мы все еще дышим в спину олимпийскому резерву.
3: Угу. То есть вот этот самый спортивный интерес не удовлетворен полностью, да? Хотя вот победители первенства, но тем не менее по отдельным категориям нужно потянуться, и это вас мотивирует
4: полностью
3: дальше?
4: Нет, хотелось бы, да, конечно, тренироваться получше, сделать еще лучше, там дальше выходить уже на более крупный уровень, на Россию, на округа.
3: Ну вот про крупный уровень давайте мы как раз у Дмитрия Леонидовича и узнаем. Вот вы уже неоднократно становились призерами и победителями самых разных, достаточно крупных, мне кажется, в Карелии соревнований. Но Карелия вообще в этом виде спорта как-то сильна, да?
5: Что одна из, да, самых сильных команд
3: ну,
5: в стране.
3: Ну тут, собственно, все располагает, да, и природа к этому. Есть ли у вас амбиции идти куда-то дальше, куда-то выше, ребят, возить? Ну я понимаю, что сложности, наверное, и финансовые, и чисто организационные, да, это всем собраться, куда-то выехать. Ну, есть такие мысли, такое желание и такие амбиции куда-то поехать?
5: Нет, ну, в первую очередь надо добиться, чтобы тебя на эти соревнования взяли. Дело в том, что у нас есть соревнования по... Ну, вообще, детский туризм, он в стране на два направления разбит. То есть, осталось, никуда не делось... фактически советская система детских, детско-юношеских туристских клубов, она и сейчас есть, это она относится к ресурсным центрам, так называемым. Ну, фактически это дошкольное образование. Uh-huh. Вот. А есть, это уже федерация спорта, которая, соответственно, уже как спорт, с настоящими разрядами. Вот ребята, допустим, у них третий взрослый разряд. Вот, соответственно, с настоящими соревнованиями вот с этими. То есть там, где уже все зарегулировано фактически, там нет никаких ни плюс-минус, там ни влево, ни вправо. Там есть четкие правила, да, проведения, что-то еще. Поэтому мы сейчас вот выступали именно на соревнованиях федерации. И там... попадают в сборную своего региона, Карелии в нашем случае, только самые сильные спортсмены. То есть вот сейчас, допустим, ребята вот добились победы, сейчас они будут включены в сборную Карелии, и им будет предложено поехать на всероссийские соревнования в следующем году. В этом году они уже прошли, в апреле месяце они были, проходили. Вот, на, соответственно, первенство Российской Федерации, да, по спортивному туризму. Вот. И там будем посмотреть уже. Там будем посмотреть, куда ехать, потому что, ну, действительно, финансовые возможности ехать, допустим, на Дальний Восток куда-то или съездить, скажем, если первенство будут проводить где-то вот у нас в северо-западном регионе.
3: Есть
5: две
3: разница,
5: большие разницы,
3: конечно.
5: Да, поехать на Вологду, это Ленинградская область, или поехать, скажем, на Алтай, это очень большие разницы в финансовых, да, возможностях, тем более, что мы, к сожалению, можем рассчитывать только на родителей, больше ни на кого в этом плане. Поэтому да, будем, будет что объявят, что скажут. Будем посмотреть, да.
3: Ну вот ощущение, что Матвей очень сильно удивился, когда услышал, что они прошли в сборную, или это было удивление по другому поводу, если можно прокомментировать?
4: Нет, почему? Скорее не удивление, а негодование.
3: Негодование в плане?
4: Ну, я в следующем году 11 класс, ЕГЭ, и, возможно, не попаду.
3: Ну, тут надо будет, да, чуть-чуть выбрать, да, приоритет расставить, что же важнее. Но, опять же, ЕГЭ у нас с июня, а эти турниры проходят, наверное, все-таки в учебном году, Дмитрий Леонидович?
5: По-разному.
3: Это вообще непредсказуемо, да?
5: Да, вот в этом году проводили вообще в Москве, то есть эта речка у них там сходня такая есть. Там слаломная база Московской Федерации, то есть фактически там, вот как у нас на Соево же, допустим, порога такового нет. Там просто речка, которая быстро течет в апреле месяце. Ну, половодье, понятно. Течение есть, но нет вот этого того, что вот мы, ребята, сталкиваются здесь. То есть всевозможные там водные структуры, там бочки, валы, вот это все, вот брызги вот эти в разные стороны. Вот. И уж тем более, да, не сравнить, допустим, когда соревнования проходят на Алтае там, или на Урале, скажем, на Кавказе, на том же самом. То есть все время для соревнований выбирается новый какой-то регион, и от этого будет сильно зависеть, когда, в какое время это будет проводиться. Иногда это апрель, иногда это май, иногда это июнь. Ну, дальше в июль, по-моему, я не помню, чтобы уходило это все. Потому что обычно как-то вот это все в период с апреля по июнь проводится. Поэтому сейчас мне сложно сказать, что будет в следующем году, пока календаря, он обычно осенью верстается.
3: Ну, очень хочется, чтобы все сложилось и по срокам, и по финансовым возможностям, и по временным каким-то, чтобы у вас все получилось, и у Матвея, и очень заряженные и на победу, и на участие ребята. Ну, и, наверное, в завершении беседы, Дмитрий Леонидович, хочется, знаете, о чем спросить вас? Такой немножко философский вопрос. Сейчас много говорят о том, что молодежь нынче не очень самостоятельная, зависимая, может, где-то от гаджетов, такие домоседов очень много. Вот вы как можете прокомментировать вот эту позицию? Вообще согласны ли вы с этим учреждением, утверждением, или у вас абсолютно другой взгляд на подрастающее поколение?
5: Нет, ну зависимость от гаджетов у наших такая же фактически.
3: Ну, ребята мне признались за эфиром, что они вообще не скучают ни по компам, ни по этим, они у них пылятся, и они в походе, ну, вообще о них не думают.
5: Давайте, вот, конечно, будем лукавят. Честными, конечно, лукавят, что там говорить.
3: Ну, глаза были очень
5: если
3: честные.
5: Если бы у них там, да, если бы у них там не было с собой гаджетов, стали бы они с собой пауэрбанки таскать, ага, в количестве.
3: Ну, позвонить родителям.
5: Ну, вот, да, родителям позвонить. Нет, конечно, они это современные дети, они в принципе себе не представляют там без телефона, если это связи никакой нет, все равно как бы там какие-то игрушки там в телефоне, еще что-то. Ну, в общем-то, и задача-то стоит такая, чтобы просто у них этого было в жизни чуть поменьше, интересного чуть побольше. Нельзя запретить ребенку там со всем этим, да, когда есть перебор, когда ребенок вообще не выпускает телефона из рук, конечно, плохо. Но и запрещать что-то там прямо, а вот давайте вы в поход вообще ничего с собой не возьмете, ну, тоже я считаю, что это не выход как бы.
3: Ну, желающих вот ходить в походы поубавится, наверное, да, в таком
5: случае? Да, я не думаю, что поубавится, но что будет, что от такой запретительной практики оно лучше отношения там того же педагога или руководителя, они с детьми-то не станут. То есть, зачем? Да, как

0: Но можно ли сказать, что дети, которые занимаются у вас, более самостоятельные, чем те, которые не занимаются у вас?
1: Нет, я бы так не сказал. Нет, я не сказал, конечно. Есть очень, на самом деле, вы подумайте даже, да, вот что у нас там в ЮТК, да, вот одного возраста фактически дети там с разницей в 2 года в группе, их, ну вот у нас 16 человек. Да, и примерно приблизительно оцениваем, приблизительно еще раз, сколько детей такого возраста на данный момент вот, Костомукша, это будет порядка 400 человек, не меньше. То есть выборка-то очень-очень такая
0: некорректная.
1: Как бы, некорректная, конечно. То есть представьте себе, что есть очень много людей, которые ходят также с папами в лес, помогают мамам, там еще что-то. Сейчас нельзя сказать, чтобы прям вот дети. Да, очень много стало инфантилизма в некотором смысле, но чтобы там прям мы могли бы сказать, вот эти вот, вот прям походники, они вот такие, как мы, там палку воевали с крапивой и еще что-то, а все остальные там просто какие-то дети интернета. В общем-то нет, почему? Есть хорошие дети и вне ЮТК, совершенно интересные и
0: не менее
1: самостоятельные, конечно. Не менее.
0: А есть такой момент, что вы, как человек более взрослый, вы чему-то учитесь у ваших ребят, в плане даже вот тех же гаджетов, да, мы о них поговорили, что ребята их берут все равно, от них никуда не деться. Есть ли какие-то, может быть, они вам показывают, рассказывают про какие-то лайфхаки, которые можно сейчас брать с собой в походы, использовать их, и они действительно облегчают бытовую часть ваших походов?
1: Ну да, то, что связано в основном с какой-то электроникой бытовой, то есть можно, конечно, поинтересоваться у детей, что там нового, интересного. Вот, потому что я, допустим, ну, человек, который этим не увлекается от слова совсем, и когда там у меня умер очередной телефон, вот, я, допустим, того же Ильи спрашивал совета. Илья, что сейчас
0: какой
1: можно
0: выбрать?
1: Взять такое? А?
0: Какой выбрать?
1: Да, просто чтобы это был достаточно там относительно недорогой аппарат, да, допустим, там с каким-то максимальным функционалом, что мне там ничего такого прям сильно навороченного нет. Я у него спрашивал совета, в этом ничего страшного нет, потому что он в этом разбирается явно лучше, чем я, да, на данный момент.
0: Вот. А хочется у ребят спросить, какие лайфхаки, вот мы немножко за эфиром, да, с вами тоже упомянули, вы используете в походах, есть ли такие вещи, которые, допустим, вот во времена, когда Дмитрий Леонидович был в вашем возрасте, их еще не было, а теперь вот вы с удовольствием их применяете, когда идете, там, не знаю, многодневный поход, не многодневный. Вот у девчонок наверняка сухие шампуни пользуются, да, да, спросом. Есть, да, такой, да, момент. Да. Раньше такое, о таком только было мечтать можно. Ну вот Матвей, как мы выяснили, по старинке ныряет головой, моет голову в пороге в воде. Что еще интересненького можете поделиться, чем? Может, действительно, люди сейчас будут летом ходить в походы и благодаря вашим советам о чем-то узнают?
2: Скорее всего, большую часть лайфхаков, вот тех же самых всяких навороченных, используют девушки в нашей группе. Как бы я особо не замечал, чтобы парни использовали тот же сухой шампунь или какие-нибудь еще масла, крема, не знаю.
0: Хорошо, а если что-то там в плане приготовления пищи, может быть, какие-то там современные способы там приготовления еды, что-то более удобное, чем просто костер? Или тут у вас все по классике, по старинке?
2: Все по классике, по старинке, только костер. Изредка родители на те же самые соревнования берут какие-нибудь газовые грелки, чтобы просто приготовить кофе по-быстрому, и все.
3: И казаны для плова.
2: И казаны, вот, Матвеина мама,
3: да,
2: любительница, да, вот этого приготовить кофе.
0: То есть вы с собой таскаете еще и казан, да? Он же такой.
3: Нет,
0: тяжелый.
3: На соревнования. На недалекие выезды, да, у меня мама очень любит,
1: да,
3: взять с собой печку с казаном небольшую, там приготовить вот плов в ней.
0: Ну и давайте топ-3 ваших любимых блюд в походе. Давайте, Матвей, начинай.
3: Макарошки с тушенкой.
0: Так.
3: Гречечка.
0: Еще так. Тоже с тушенкой или просто?
3: Когда как.
0: Так, и третье?
3: Обычно с тушенкой, да. И плов.
0: Плов. Тут уже классика. Рассказан, да, чтобы мама зря не брала. Илья, у вас.
2: Скорее всего, это, да, те же самые макарошки. Я огромный любитель макарошек. В зимних походах у нас бывают пельмени. Пельмени я тоже очень люблю. А также у нас традиционно в каждом походе мы готовим оладьи. Оладьи у нас все любят, и дети, и взрослые, поэтому считаю, что это одно из самых лучших.
0: Слушайте, а вы готовите прямо от и до, то есть и тесто заводите прямо в походе,
2: и тут же печете?
0: И тесто,
2: и все вот это самое.
0: Ну, это прям уровень Мишлен, я не знаю.
1: Нет, ну это традиции.
3: Рукастый Дмитрий Леонидович.
1: Традиции нашей группы просто, да, вот мы... Оладьи, это у нас всегда в каждом большом походе обязательно и в каждом выезде обязательно. Если мы куда-то едем на соревнования, ну, имеется в виду в лесной зоне, у нас же есть соревнования, которые, допустим, проходят в Петрозаводске.

0: Вот мы сейчас буквально через 2 дня поедем. Там мы живем в обычном отеле и ездим просто там на курган, спорткомплекс.
1: Тренироваться.
0: Участвовать, да, тренироваться, участвовать в соревнованиях. Там понятно, что мы кушаем там в кафе, да, где-то там заказываем. Но если мы ездим, да, на какие-то выезды, то у нас это оладьи, это всегда традиционно. Один вечер, да, мы посвящаем. Да, у нас, да, так.
1: Ну, Дмитрий Леонидович, вы-то расскажите свой топ-3, поймем хотя бы, насколько сильно ваши предпочтения вкусовые отличаются от молодежи.
0: Ну, для них макароны, это, конечно, вот они святое. Это любят просто, святое, да. Для меня это просто все-таки еда, которая готовится очень быстро. То есть для нас это очень важно, когда ты где-то, вот, допустим, в том же походе, тебе надо среди дня остановиться, и очень-очень быстро, буквально там в течение 40 минут накормить детей. Тогда это, конечно, макароны. Это, ну,
1: классика.
0: С этим невозможно, да, ничего сравнить. То есть это 10 минут приготовления, там, если это хороший быстрый костер сделан, это раз-раз, они уже поели, посуду помыли, мы дальше поплыли, да, допустим. Ну, вот. Для, поэтому макароны, я бы не сказал, что это какой-то топ. Мне больше, все-таки я как человек уже взрослый, мне больше нравится, когда у нас родители что-то интересное придумывают. Да, вот тот же самый плов, это у нас делаю и я, и Евгения Владимировна делает плов. Вот. Опять же, Евгения Владимировна, у нас любимая, это ее рагу овощное с мясом.
1: Так, она а картошечка вот, в костре?
2: Там лима называется.
1: Лима.
0: Вот, видите, да, то есть она у нас прям делает, дети обожают, как она это все готовит. Вот. Печеная картошка, это, ну, это вечером посидеть, да, это все-таки это не еда в моем понимании.

0: Ну, буквально вот Матвей притащил там щуку, он ее пожарил. Только отвернулся, Матвей вторую щуку тащит. И вот только он так успевает. Вот весь вечер с этой жареной рыбой просидел. Он говорит, все, успокойся, отнимите кто-нибудь у него спиннинг.
1: Удочку заберите.
0: То есть жареная рыба, да, это наше прям вот все фактически в походах. Особенно если это поход, скажем, пеший, там, где уже нет ни изысков тебе, ни лишнего ничего, где все надо тащить на себе, и все по минимуму, да. То есть, конечно, жареная рыба – это такой приварок, который, ну, дополнительно
2: очень
0: к тому, что
2: помогает.
0: Ты несешь, конечно. Потому что там уже нет такого, что а вот там что-то осталось в котелке, там все съедается полностью, потому что другого больше ничего не будет, это ты все на себе тащишь. В общем-то, поэтому, да, вот наша жареная рыба, это наше все. Вот, мы это очень любим.
1: Но от наших разговоров прям слюнки потекли. Хочется на этой вкусной ноте вас еще раз поздравить с победой. Я, насколько поняла, по сообщениям, по информации вашей в группе ЮТК, у вас насыщенное лето ожидается, много событий, май будет насыщенный, и разные выезды есть у вас, и много походов. Хочется пожелать вам удачи, чтобы все получилось, ну и прежде всего, чтобы все прошло безопасно, чтобы все вернулись заряженными, и будем ждать вас с новыми интересными новостями, с победами у нас в эфире. Спасибо большое. Я напомню, друзья, что у нас сегодня в студии были наставник клуба ЮТК Дмитрий Леонидович Володин и ребята, одни из старших ребят клуба, Матвей Листратов и Илья Дальничук. Спасибо вам большое. Удачи вам.
0: Спасибо, до свидания.
3: До свидания.
4: Реклама на местном радио.
5: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».

0: оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
1: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. Очистку стоков обсудили власти Карелии. Тема строительства и модернизации водоочистных и канализационных систем в районах одна из наболевших. 18 мая состоялась рабочая встреча депутатов ЗАГС Собрания и министра строительства региона. Из доклада чиновника стало известно, что качественной питьевой водой в Карелии обеспечено лишь около 57% населения. Вызывает тревогу и состояние сетей. По информации министра, две трети коммунальных сетей республики сегодня требуют замены. Часть сложных объектов власти намерены включить в федеральные программы, чтобы получить финансирование на ремонт. Депутаты предложили провести еще одну встречу по этому вопросу, но уже с вице-премьером по инфраструктуре Виктором Рассыпновым. Летние каникулы для школьников будут длиннее. У ребят младшего и среднего звеньев отдых увеличится на 5 дней. Летние каникулы у невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая. Связано такое решение с рекомендацией Минпросвещения завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Напомню, итоговая аттестация у выпускников 9 и 11 классов в этом году стартует с 1 июня. Количество пострадавших от клещей в Карелии увеличивается. Почти 900 жителей региона обратились к врачам из-за укусов клещей в этом сезоне. Укусы зарегистрированы в 16 районах республики, включая Петрозаводск и Костомукшу. Первое в этом году обращение зафиксировали 28 марта в Петрозаводске. Клещ укусил 8-летнего ребенка. Несовершеннолетний не был привит, ему ввели противоклещевой иммуноглобулин. Клеща исследовали, он оказался неинфицированным. Кроме того, с начала сезона в Карелии зарегистрировали два случая клещевого боррелиоза. Случаев клещевого энцефалита, к счастью, в этом году не было. Более сотни лагерей откроют в Карелии этим летом. Для детского отдыха планируется организовать 119 детских лагерей. В них должны отдохнуть более 6000 детей. Кроме того, в рамках дополнительной досуговой деятельности планируется занять еще 30 тысяч школьников. Все организации, которые будут заниматься летним детским отдыхом, внесены в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Добавлю, что из загородных лагерей, куда дети смогут отправиться для постоянного проживания, остался в регионе только один – Полярный круг. В нем за лето отдохнут 490 детей. Палаточных лагерей, по словам властей, в этом году также не будет. Таким образом, родителям и школьникам остается рассчитывать только на лагеря дневного пребывания. Также в списке на это лето 68 профильных лагерей и 5 трудовых. На детский отдых власти региона выделят 107 миллионов рублей. Карельская таможня обратилась в суд с иском. Ведомство требовало у жителя республики оплатить долг по утилизационному сбору. Как выяснилось на суде, в 2023 году житель Калевальского района вез в Россию из Белоруссии два легковых авто, подав заявление для уплаты утилизационного сбора для личного пользования. По результатам проведенных Костомукшским таможенным постом проверок, оказалось, что мужчина вез машины вовсе не для личного пользования, а с целью дальнейшей перепродажи. Неверно указанные цели ввоза повлекло недостоверный расчет и неполную оплату утилизационного сбора. Суд Костомукши поддержал истца. С должника в пользу карельской таможни взыскана задолженность 175 тысяч рублей и пени еще почти 100 тысяч. Решение суда еще не вступило в законную силу. Жители Костомукши смогут пожаловаться прокурору города. Руководитель ведомства проведет приемы граждан по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере электроэнергетики. Прием пройдет 22 мая с 15 до 17 часов в прокуратуре города. Жители могут обратиться с жалобами на длительное неиспользование электросетевыми организациями договоров на технологическое присоединение жилых объектов к электрическим сетям. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках весь май скидка на солнцезащитные очки 20% и скидка на товары в аптечку в отпуск и на дачу. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, слабый дождь обещают синоптики, местами возможны грозы, до 27 градусов прогреется воздух. Ветер юго-восточный, порывами до 9 метров в секунду, атмосферное давление в пределах нормы. Завтра в Костомукше ожидается переменная облачность, без осадков, до 22 градусов прогреется воздух, ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление завтра в Костомукше будет в пределах нормы. Это все новости к данному часу, желаю всем хорошего дня, оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзал. В Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Активный сезон ремонтов и строительства стартовало, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе, нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. ОГРН 119-001-201-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: все чин-чинарем. Душевная, душевная, душевная рыбалка. Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Чин-чинарем.
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное, как. Об этом наша рубрика.
1: В ожидании рыбалки.
2: Ну вот и ушел в историю еще один сезон ледовой рыбалки. Все живое стремится к продолжению своего рода, и рыба не исключение. Вот поэтому во многих регионах нашей страны сейчас объявляется нерестовый запрет на многие виды рыбалок и снастей, в том числе и ловлю с лодок, живцовую рыбалку, спиннинг. Можно спорить, нужен запрет или нет, но ведь действительно, не зря же наши предки запрещали звонить в колокола, когда рыба шла на нерест. И это не просто чья-то фантазия. Если стадо леща, зашедшее в залив для икромета, чего-то пугалось, то оно могло просто уйти отсюда и икру в этом году уже не метать. А судак, его самцы вообще охраняют гнездо с отложенной икрой и мальками. Они пресекают любые попытки покуситься на потомство. Естественно, что он и блесну или резину захочет победить, а гнездо, оставшееся без присмотра родителя, просто обречено. И таких примеров сколько угодно. Так что уж лучше немного потерпеть, зато наши внуки рыбу будут видеть не только на картинках.
3: Где мои снасти?
2: Ни поплавочные, ни донные удочки в опалу запрета не попадают. Вот на них мы и будем сейчас ловить. Нередко при ловле карпа, крупного карася или леща на объемные мягкие растительные приманки при аккуратной дегустации рыбой имеют место многочисленные холостые поклевки. Неприятность эту мы переживем. Просто можно в этом случае применять два крючка, скрытых в этой насадке. Крючки в сдвоенном положении, зажатые в насадке, сохранятся только до момента поклевки. То есть до разрушения рыбы и насадки. Для такого оснащения подбираем два одинаковых крючка нужного размера, обязательно с колечками. Далее колечко и пару миллиметров цевья слегка загибаем внутрь, в сторону поддева. Конец лески нужно сложить вдвое, пропустить в колечко одного крючка и закрепить обмоткой в колечке крючка второго. Крючки накладывают один на другой и скрепляют в таком положении насадкой, тестом, кашей или хлебным мякишем. В момент поклевки под пружинищим действием лески крючки раздвигаются, и у рыбы просто нет пути назад. Вряд ли ей удастся безнаказанно выплюнуть насадку. Удачи на рыбалке и ни хвоста, ни чешуи!
0: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики – магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: 8-017-09.
1: Сериал вчера смотрела? Там такая Санта-Барбара.
2: Ой, не, антенна барахлит.
1: А у меня телевидение Ситилинк. Все отлично показывает. Звони, еще и подарок дадут.
2: Уже звоню.
3: Ситилинк, 5-20-09.
4: Подключите телевидение Ситилинк и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции начинаете по телефону. При наличии технической возможности может потребоваться дополнительное оборудование. Актуально с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
2: И антенна не нужна.
1: Пам-пара-пам.
6: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – «Вкусное лето». Стилисты составили список вещей, которые этим летом окажутся безвкусицей. В первую очередь главным маркером отсутствия стиля эксперт отнес погоню за быстрыми трендами. Например, это тотальное копирование манекенов из масс-маркета. Когда на человеке надето все самое актуальное сразу, это кричит о его неуверенности. Настоящая икона стиля берет от моды только то, что усиливает его личность. Если ваш образ – это сборник клише из соцсетей, вы не стильный человек, вы рекламная площадка, уверяют стилисты. Второй маркер безвкусицы, по их мнению, игнорирование архитектуры тела и плохая посадка. Стилисты советуют не совершать ошибку, выбирая летом чрезмерно облегающие вещи или бесформенный оверсайз, за которым теряется человеческий силуэт. Отсутствие стиля также выдает и неумение выбирать фактуры. Натуральный лен, тонкий хлопок, холодная шерсть – это те ткани, которые имеют свойство красиво стареть в течение дня. Синтетика же выглядит стерильно и дешево, лишая образ жизни и благородства. Кроме того, безвкусица говорит и обувной диссонанс. Отсутствие стиля – это когда вы надеваете спортивную обувь с классическими брюками, не понимая контекста. Или, что еще хуже, выбираете перфорированные туфли-тапочки, которые пытаются быть одновременно и официальными, и летними. Помните, либо вы в классике, либо в осознанном спортивном стиле. Полумеры – это всегда провал, уверяют стилисты. Главная задача в этом сезоне – не удивить мир пестротой, а покорить его безупречным пониманием пропорций и качеством материалов. Одежда должна быть продолжением вашей силы, а не маскировкой вашей слабости, уверяют стилисты. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Новые стильные коллекции сезонной обуви популярных брендов. Ботинки, туфли, домашние тапочки, мужские и женские, а также большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Скидки на модели прошлых лет в «Элеганте» все еще действуют. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Помыть машину у дома? Мойка. Купи в Силе. Очистить садовую технику? Инвентарь на даче? Мойка. Огромный ассортимент в Силе. Отмыть дорожки, окна, фасад, а может даже ковер или велосипед? Вперед за мойкой в Силу! До 31 мая при покупке мойки Quattro Elementi пеногенератор в подарок. Надежные мойки Quattro Elementi по отличным ценам в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН П-304-103-300-232.
1: Сезон шашлыков и рассады объявляем открытым. А чтобы добраться до дачи с комфортом, объявляем ликвидацию склада новых автомобилей «Лада» 2025 года. «Веста», «Нива», «Гранта». Торопитесь, количество автомобилей ограничено. Выгодно примем вашу машину в зачет новой. Приезжайте в «Прагматику» на Комсомольский проспект 8 или звоните 8-81-42-55-95-03. «Прагматика» – официальный дилер «Лада» в Петрозаводске.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В административном здании по улице Ленина, 17А, в городе Костомукша сдаются в аренду нежилые помещения под офисную деятельность. Кабинеты по 14 и 18 квадратных метров. Имеются кабинеты с водопроводом, под бьюти-сферу, косметологию, услуги по уходу за телом и массаж, под имиджевые услуги. Работа с юридическими лицами, предпринимателями, самозанятыми и физлицами. Обращаться в кабинет 205 по улице Ленина, 17А или по телефону 921-467-32. 21, а также по номеру 70426, код города 814-59. Ювелирный салон «Золото» желает всем весеннего настроения и приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения и сияйте этой весной. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. В РЖД на железнодорожную станцию Костомукша-Товарная требуется составитель поездов с полным средним образованием. График работы сменный, заработная плата 90 тысяч рублей и выше, единовременная выплата 20 тысяч рублей при трудоустройстве, индексация заработной платы, единовременное вознаграждение за преданность компании, возможность получения бесплатного высшего или среднего специального образования. Подробности по телефону 921-880-89 и на втором этаже ЖД вокзала. В Костомукше. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН-100-448-97, ОГРН-115-100-60-860. Активный сезон ремонтов и строительства стартовала, значит, самое время задуматься о дверях, окнах и мебели на заказ. В этом вам с удовольствием помогут в офисе «Северный город» на Октябрьской, 7, первый подъезд. Продажа и установка окон и дверей, изготовление корпусной мебели на заказ, кухни, шкафы, купе и двери купе. Нарезка стекол и зеркал, большой ассортимент, гарантия качества. Телефон для заказа и справок 953-534-81-91. «Северный город», Октябрьская, 7. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок, подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши: гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказа и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 401-94-06, ОГРН 119-001-201-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата. Обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: любимым радио.
1: Слушаем вместе, поем в унисон. Весна на радио, счастливый сезон.
0: На местном радио.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В линейке новой российской марки «Эстео» не будет компактных кроссоверов. Концерн АГР планирует выпускать только крупные модели. Напомним, «Эстео» делают на базе кроссоверов «Эксид». А значит, аналога популярной модели LX в линейке, видимо, не будет. Первой новинкой стала среднеразмерная модель, родственная «Эксид TXL». Новый большой гибридный кроссовер VW9X поступит в продажу до конца года. Ориентировочный срок – четвертый квартал. Новинка чуть крупнее LL9. У нее более мощная силовая установка на 748 лошадиных сил и более современная гибридная архитектура. Цены и комплектации опубликуют позднее. Voya резко нарастила продажи автомобилей в России. С начала года на учет встали почти 5000 машин. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Популярность Voya растет из-за повышения утиль сбора для иномарок. В отличие от конкурентов, автомобили Voya собирают в России на заводе в Липецке. Если хотите продлить срок службы автомобильной резины, ее нужно правильно хранить летом. В противном случае шины быстро стареют. Если не мыть и не сушить резину после замены, она портится из-за реагентов. Долгое горизонтальное хранение ведет к деформации. А еще резина не любит открытый воздух, палящее солнце, контакт с маслами и другими жидкостями. Подробнее о том, как летом хранить зимнюю резину, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: В магазине «Автолайн» поступление летней резины по низким ценам, которые вас приятно удивят. Приезжайте, не упустите выгодное предложение. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Местное время 9 вечера.
1: Я прятал образ твой в своих стихах, в глазах, как в зеркале, себя искал. Не в силах прожить от любви в бегах, я свою тайну тебе рассказал.

мы станем ближе, я пел ей о любви, имея нас в виду. Но ей плевать, она была как-то в Париже, а я, судя по всему, в бреду.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже в эфире. На 104 FM.

Весна. Рассвет хитов. Включай радио и заряжайся позитивом. Наш весенний плейлист для тебя. На 104 FM.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио. И пусть весна начнется с лучшей музыки. На местном радио.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Дарим настроение. Заряжаем позитивом. Включай весну на местном радио.
1: Что ты поймаешь, ты вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну.
1: Весна на местном радио.

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.
2: На 104 FM.

прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио на 104 FM.

может это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно,

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай!